0: Попробуйте
1: никого не было. Okay, look over your shoulder. That looks great.